0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 29 мая. Католическая церковь чтит память святой Урсулы Ледуховской. В 1886 году Юлия Ледуховская вступила в Краковский монастырь, где приняла имя Урсула от Иисуса. В 1907 году мать Урсула отправилась в Санкт-Петербург, чтобы взять на себя руководство женским интернатом при приходе святой Екатерины Александрийской. В 1914 году мать Урсула была вынуждена уехать из России. В Петербурге остались 24 сестры из монашеской общины. В 1915 году все сестры покинули Петербург и выехали в Швецию. С того времени начался новый этап в истории общины, которая дала начало конгрегации урсуланок сердца Иисуса умирающего. Ныне сестры из монашеской общины урсуланок работают во многих странах Европы и Америки. Урсула умерла в Риме 29 мая 1939 года. В 1983 году папа Иоанн Павел II причислил ее к лику блаженных, а в 2003 году канонизировал. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Николая Александрова, настоятеля католиков восточного обряда в Москве. Арестован в 1923 году, сослан на Соловки. Умер 29 мая 1936 года в лагере Медвежьегорске. Господи, пребывай в сердце моем.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Восьмого мая Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников пленарного заседания Департамента евангелизации, отдела по фундаментальным вопросам евангелизации в мире. Папа выразил признательность за огромный организационный труд, проделанный ведомством во время юбилейного 25-го года, когда более 33 миллионов паломников посетили Рим. Святой год стал ярким событием и в поместных церквах. Современный мир жаждет надежды, и христиане призваны ее возвещать, укрепляемые обетованием Господа всегда оставаться с нами. Благовестие, вселяющее надежду, не утопия, а привлекательное свидетельство, призывающее к любви и истине. Это особенно важно для западных стран, где ширится религиозное безразличие, угасает поиск смысла, великие экзистенциальные вопросы остаются без ответа на фоне экспансии технологической культуры. В этом контексте встреча с Христом может вернуть людям полноту смысла и ценности, поэтому Церковь вновь осознает неприходящую актуальность миссии, полученной от воскресшего Господа. Лев XIV призвал делегатов руководствоваться на всех уровнях апостольским увещанием Папы Франциска «Евангелии Гаудиум», которая видит в керигме сердце христианской и церковной идентичности. Святейший Отец подчеркнул важность благовестия среди молодекательным не путем смягчения его содержания и требований, а путем смиренного и дерзновенного свидетельства о пути, истине и жизни. В этот исторический момент нужны люди, которые посредством просвещенной и живой веры делают Бога убедительным в этом мире. Именно святость жизни наиболее ярко выражает красоту христианской веры, которая превосходит время и привлекает каждую культуру. Епископ Рима уделил особое внимание катехизации, духовному сопровождению катехуменов, роли церковной общины для готовящихся к миропомазанию. Приходские начинания становятся эффективными благодаря личному вниманию, что является отражением уникальной и личной любви Господа. В конце встречи Лев XIV верил гостей заступничеству Пресвятой Богородицы, совершенной ученицы и миссионерки Евангелия.

0: В гостях у нашей редакции ординарий епархии Святого Климента в Саратове монсеньор Клеменс Пикель. Добро пожаловать, владыка, в нашу редакцию.
1: Спасибо большое.
0: Несколько дней назад вы встречались с папой Львом XIV. Расскажите, как прошла эта встреча и какое впечатление оставила беседа со Святейшим Отцом?
1: Ну, это была моя первая встреча, поэтому, конечно, это что-то особенное в моей жизни. Встреча по темам не была такая великая. То есть на самом деле я хотел ловить момент, был приглашен от конференции епископов Италии на их заседание, ассамблеи. И я просил вот в это время об аудиенции, и мне дали на полчаса в понедельник утром, еще до того, когда папа представил свою энциклику, то есть утром рано, в 8:40. Ну и впечатление очень такое братское, можно сказать. То есть в нашем представлении у епископов, я думаю, папа — это все-таки начальник, да, это верховный понтификс и так далее. Но когда папа с тобой на одном уровне общается, когда он по-отцовски выслушивает и спрашивает, тогда это очень и утешает, и укрепляет в служении. Я рад. Конечно, я могу сказать, я 28 лет как епископ, я беседовал и с Иоанном Павлом II, и с Бенедиктом, и с Франциском. И все время Господь нам дарит таких хороших римских пап. Я с большой благодарностью отсюда возвращаюсь в Россию.
0: Вы сказали, что вас пригласили для участия в заседании Итальянской епископской конференции. А с какой целью приглашают гостей из других поместных церквей?
1: Я себе в этот раз тоже задавал вот этот вопрос, потому что нас приветствовали вначале, нас примерно 20, ну их 200, а нас 20 гостей, и троим, по-моему, из нас дали вначале сказать приветственное

0: слово. Все остальное тоже готовили письменно, и это куда-то идет в архив. Но все-таки, почему они это делают? Я себе задавал вот этот вопрос и сделал себе пока вывод такой. Это солидарность, это епископат вот всего мира, то есть мы наследники апостолов, и посмотреть, как другие работают, полезно. Я, конечно, должен признаться в том, что мой итальянский язык чуть больше нуля. Какой эффект? Зачем именно я? Но то, что я понял в общении, их актуальная тема – синодальный процесс. Мы в России различаем, мы не говорим «синодальный путь», потому что это немецкий путь с своими свойствами. Но здесь они не стесняются это называть «камино», то есть путь синодальный. Но у них другой взгляд на это. То есть смысл в этом все время говорить «вместе надо идти», «вместе», «вместе». А что «вместе»? Я здесь хорошо слышу, вместе надо передать Евангелие в приходе, в семье, на миссии. Вот это синодальность, да? Не кого-то послать, и остальное дома сидят. А как быть церковью в современном мире, который все дальше и быстрее отойдет от Бога? Это второй раз, что я участвую на таком. Знаю, что и другие конференции епископов так делают, в том числе и немцы, то есть на моей бывшей родине. Но я, когда об этом размышляю на днях, я думаю, вот интересно, а если мы вот Россию пригласили бы, они приехали бы? Не знаю.
1: Вот вы упомянули о синодальном процессе, не буду говорить путь. С какими вызовами сталкивается ваша епархия в этом процессе?
0: 25 лет назад, или даже 26, то есть после моей епископской хиротонии, у меня был генеральный викарий из Ирландии. И он, опытный такой вот человек, он мне тогда вот предлагает, давайте надо начать синодальный процесс. В 99 году в нашей епархии, у меня папка дома стоит, мы это начали, и не получилось. То есть мы попали в тупик. Потому что, может быть, особенно в Восточной Европе или в странах, где люди были из советских времен, привык делать то, что сверху скажут. Сложно с этой свободой. Конечно, красиво сказать «вместе идти». И если мы это правильно понимаем, тогда синодальный процесс имеет смысл. Но мне кажется, несмотря на все попытки, старания, сроки, которые уже прошли, это еще не совсем дошло. Проблема в чем? Я думаю, в том, что синодальность путают с демократией. Но именно вот эти дни сейчас в Риме мне были импульсом все-таки в этом направлении не закрывать уши и глаза, потому что намерение хорошее. Надо, может, по-другому подходить. Или нужно, может, больше терпения с людьми, лучше понимать. То есть мы в России, в католической церкви, большинство священнослужителей, мы наши служащих иностранцы. Мы пытаемся пройти вот эту инкультурацию, но до конца, я думаю, все-таки сложно войти. В начале 90-х мне когда-то казалось вообще, что российская ментальность приближается к европейской. Сегодня, думаю, это не так. Все-таки вот мы разные. Я хочу быть своим человеком. Да? Я и когда на пенсию иду, как-то не планирую вернуться куда-то на Запад. Но то, что я иностранец, я чувствую не только, когда общаюсь где-то с светскими властями, а именно и внутри церкви. То есть как передать эту синодальность? Мы должны вместе идти. Как это передать людям, которые хотят быть детьми, и которые говорят, отец, возьмите меня за руку, да? Скажите мне, это грех или нет, и так далее. Значит, есть поле работы, безработниками не будем в России.
1: Владыка, этим летом в Челябинске будет проходить всероссийская встреча католической молодежи, да. Уже 11-я, и вы будете принимать в ней участие. Это уже стало традицией. Расскажите, пожалуйста, об этом событии, что ожидается от встречи в этом году и почему такие форумы особенно важны для молодых католиков сегодня?
0: То есть я по традиции буду участвовать, потому что в 99-м, когда учредили нашу конференцию епископов, мне дали комиссию по делам молодежи. И это сохранилось до сих пор. Сейчас у нас есть вспомогательные епископы, которые моложе меня, которые могли бы это взять на себя. Но пока я отвечаю, и поэтому, значит, я и обязан, морально обязан в этом участвовать и в подготовке, и в проведении. Так что будем в Челябинске в середине где-то. Мы не хотели на недоступном месте и не в Москве. Сейчас вообще отвечает Новосибирская епархия, и они предлагали Челябинск. То есть мы там будем с 13 по 16 августа, по-моему, примерно 200 молодых людей ожидаем. Тему мы возьмем всегда то, что и папа дает уже много лет. То есть мы не будем выдумывать свою параллельную тематику. «Мужайтесь, я победил мир». Слова Иисуса из Евангелия от Иоанна. Я не знаю, может, это 2 года назад папа Франциск еще определил, но пророчески время непростое, и надежда, это не само собой, разумеется, что она у всех еще есть. Но Евангелие нам помогает видеть направление, которое не ведет в тупик. Мы там будем из каждой епархии, из Московской и из Саратовской по 50 человек. Новосибирская епархия побольше, потому что им ближе. У нас всегда проблема с финансированием дороги. Из Иркутской, по-моему, 30 человек, если не ошибаюсь. Все это еще не окончательно решено, потому что в нашей епархии, например, я слышал, что есть много свободных мест. Такого еще не было. Это первый раз. Но мы их отдаем другим, которые просят. Почему такое? Это такая тема, конечно, я сильно пока не хочу войти в нее, но она все больше актуальна. Молодежь привязана к интернету. Зачем куда-то ходить? У меня все в телефоне. Да? Можно сидеть и общаться с миром. Это очень плохое развитие. Но, может быть, и поэтому папа свою энциклику сейчас писает практически на эту тематику. Почему это важно для молодежи в России? Нас мало. В нашей епархии, я считаю, нас 0,08% католиков. То есть 20 тысяч католиков примерно, 52 миллиона жителей в епархии. И значит, если мы все-таки хотим, чтобы молодежь нашла супруга своего вероисповедания, это чудо, конечно. Но тогда надо организовать какие-то возможности. Конечно, это не главный смысл встречи. То есть молодежь все-таки общительная и любит увидеть что-то новое, пообщаться, познакомиться. То есть все это тоже имеет свой смысл. Тематика и со стороны священников или епископов, конечно, стремится к тому, чтобы произошло и углубление веры. Это не просто ивент, по-английски говорят. Встреча такая шикарная, крутая. Будет шикарно, круто, но на самом деле цель духовная. Мы живем в диаспоре, я думаю, это греческое слово, рассеянность, диаспора. И в такой ситуации всегда важно, чтобы собирались. Я был подростком или молодым человеком, когда в ГДР, в Восточной Германии, наш настоятель в приходе каждого из группы молодежи когда-то отправлял на крупную встречу молодежи или на паломничество. Потому что он сказал, если они один раз видели, что церковь – это не только мы здесь дома, которые в такой маленькой куче вместе молимся в воскресенье, тогда они останутся.
1: Да, это очень важно, общение с молодежью из других епархий и даже из других стран. И учитывая такую тему, предстоящие встречи молодежи, «Мужайтесь, я победил мир», также учитывая вот эти новые вызовы, в частности, зависимость от цифровых технологий, о чем вы упомянули, кажется, что молодежи будет о чем поговорить, будет чем заняться. А в целом, как вы считаете, российская молодежь, в частности католическая, как она смотрит на свое будущее?
0: Я могу говорить, если вообще для католической молодежи, потому что на самом деле мало общаюсь с другими. Плохо, может быть, но факт вот такой. А наша католическая молодежь, слава Богу, могу сказать, она не пессимистичная. Она радостная. Когда мы встречаемся, мы всегда радуемся. И это привилегия епископа, да, я знаю все наши приходы. И наши приходы – это маленькие общины. Я не знаю имена, но я знаю лица. И когда я приезжаю, я не как экселленция или там ваше преосвященство, а я отец Клеменс, и бабушки меня обнимают и целуют. Я думаю, в других странах на это косо смотрели бы, что у нас происходит, когда приезжаю. То есть мы семья, и епархия – это семья, и молодежь – это часть этой семьи, которая уже чувствует свою ответственность. То есть молодежь не пессимистичная, но, я думаю, осознает серьезность данного времени. Мы все время говорим, времена непростые. Да? Это сколько десятилетий? Все время можно сказать, что это не так, и концентрироваться на это. Но кроме этого, все-таки есть надежда, обоснованная надежда. И если человек умеет направлять взгляд на это, тогда он и трудности может переносить. Если человек, как святой Игнатий, например, в своих духовных упражнениях вот учит, если он умеет смотреть назад на всю доброту течения жизненного пути, и на то, что Бог верен, тогда он может черпать из своей автобиографии надежду и радость. Даже если молодежь не глубоко и твердо в этом стоит, вот это наша миссия, это наше задание со стороны священнослужителей, монашествующих, им помогать в этом. Они нам помогут. То есть это не одностороннее движение, такая помощь.
1: Спасибо большое, Владыка. Мы желаем вам и всей вашей общине мужества и надежды.
0: Спасибо большое, Ольга.
2: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 29 мая. Католическая церковь чтит память святой Урсулы Ледуховской. В 1886 году Юлия Ледуховская вступила в Краковский монастырь, где приняла имя Урсула от Иисуса. В 1907 году мать Урсула отправилась в Санкт-Петербург, чтобы взять на себя руководство женским интернатом при приходе святой Екатерины Александрийской. В 1914 году мать Урсула была вынуждена уехать из России. В Петербурге остались 24 сестры из монашеской общины. В 1915 году все сестры покинули Петербург и выехали в Швецию. С того времени начался новый этап в истории общины, которая дала начало конгрегации урсуланок сердца Иисуса умирающего. Ныне сестры из монашеской общины урсуланок работают во многих странах Европы и Америки. Урсула умерла в Риме 29 мая 1939 года. В 1983 году папа Иоанн Павел II причислил ее к лику блаженных, а в 2003 году канонизировал. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Николая Александрова, настоятеля католиков восточного обряда в Москве. Арестован в 1923 году, сослан на Соловки. Умер 29 мая 1936 года в лагере Медвежьегорске. Господи, пребывай в сердце моем.
2: Новости из Ватикана по-русски. Двадцать восьмого мая Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников пленарного заседания Департамента евангелизации отдела по фундаментальным вопросам евангелизации в мире. Папа выразил признательность за огромный организационный труд, проделанный ведомством во время юбилейного 25-го года, когда более 33 миллионов паломников посетили Рим. Святой год стал ярким событием и в поместных церквах. Современный мир жаждет надежды, и христиане призваны ее возвещать, укрепляемые обетованием Господа всегда оставаться с нами. Благовестие, вселяющее надежду, не утопия, а привлекательное свидетельство, призывающее к любви и истине. Это особенно важно для западных стран, где ширится религиозное безразличие, угасает поиск смысла, великие экзистенциальные вопросы остаются без ответа на фоне экспансии технологической культуры. В этом контексте встреча с Христом может вернуть людям полноту смысла и ценности, поэтому Церковь вновь осознает непреходящую актуальность миссии, полученной от воскресшего Господа. Лев XIV призвал делегатов руководствоваться на всех уровнях апостольским увещанием Папы Франциска «Евангелии Гаудиум», которая видит в керигме сердце христианской и церковной идентичности. Святейший Отец подчеркнул важность благовестия среди молодежи. Многие молодые люди вновь открывают для себя Евангелие, стремятся глубже его изучить, понимая, что оно хранит в себе секрет истинного счастья. Евангелизация должна учитывать меняющиеся условия и динамику передачи веры, отвечая на новые вызовы. В обществе, ориентированном на чрезмерное использование медиа и потребительства, культурная атмосфера снижается.

способность к терпеливому обучению и кропотливому поиску истины с критическим мышлением. Есть риск воспринимать каждое сообщение как всего лишь одно мнение из множества, отметил папа. Христианство можно сделать привлекательным не путем смягчения его содержания и требований, а путем смиренного и дерзновенного свидетельства о пути, истине и жизни. В этот исторический момент нужны люди, которые посредством просвещенной и живой веры делают Бога убедительным в этом мире. Именно святость жизни наиболее ярко выражает красоту христианской веры.

0: гостях у нашей редакции ординарий епархии Святого Климента в Саратове монсеньор Клеменс Пикель. Добро пожаловать, владыка, в нашу редакцию.
1: Спасибо большое.
0: Несколько дней назад вы встречались с папой Львом XIV. Расскажите, как прошла эта встреча и какое впечатление оставила беседа со Святейшим Отцом?
1: Ну, это была моя первая встреча, поэтому, конечно, это что-то особенное в моей жизни. Встреча по темам не была такая великая. То есть, на самом деле, я хотел ловить момент, был приглашен от конференции епископов Италии на их заседание, ассамблеи. И я просил вот в это время об аудиенции, и мне дали на полчаса в понедельник утром, еще до того, когда папа представил свою энциклику, то есть утром рано, в 8:40. Ну и впечатление очень такое братское, можно сказать. То есть в нашем представлении у епископов, я думаю, папа – это все-таки начальник, да, это верховный понтификс и так далее. Но когда папа с тобой на одном уровне общается, когда он

0: поместных церквей?
1: Я себе в этот раз тоже задавал вот этот вопрос, потому что нас приветствовали вначале, нас примерно 20, ну их 200, а нас 20 гостей, и троим, по-моему, из нас стали вначале сказать приветственное слово. Все остальное тоже готовили письменно, и это куда-то идет в архив. Но все-таки, почему они это делают? Я себе задавал вот этот вопрос и сделал себе пока вывод такой. Это солидарность, это епископат вот всего мира, то есть мы наследники апостолов, и посмотреть, как другие работают, полезно. Я, конечно, должен признаться в том, что мой итальянский язык чуть больше нуля. Какой эффект? Зачем именно я? Но то, что я понял в общении, их актуальная тема – синодальный процесс. Мы в России различаем, мы не говорим синодальный путь, потому что это немецкий путь с своими свойствами. Но здесь они не стесняются это называть камино, то есть путь синодальный. Но у них другой взгляд на это. То есть смысл в этом все время говорить «вместе надо идти», «вместе», «вместе». А что «вместе»? Я здесь хорошо слышал, «вместе надо передать Евангелие в приходе, в семье, на миссии». Вот это синодальность, да? Не кого-то послать, и остальное дома сидят. А как быть церковью в современном мире, который все дальше и быстрее отойдет от Бога? Это второй раз, что я участвую на таком. Знаю, что и другие конференции епископов так делают, в том числе и немцы, то есть на моей бывшей родине. Но я, когда об этом размышляю на днях, я думаю, вот интересно, а если мы вот Россию пригласили бы, они приехали бы? Не знаю.
0: Вот вы упомянули о синодальном процессе, не буду говорить путь. С какими вызовами сталкивается ваша епархия в этом процессе?
1: 25 лет назад, или даже 26, то есть после моей епископской хиротонии, у меня был генеральный викарий из Ирландии. И он, опытный такой вот человек, он мне тогда вот предлагает, давайте надо начать синодальный процесс. В 99 году в нашей епархии, у меня папка дома стоит, мы это начали, и не получилось. То есть мы попали в тупик. Потому что, может быть, особенно в Восточной Европе или в странах, где люди были из советских времен, привык делать то, что сверху скажут, сложно с этой свободой. Конечно, красиво сказать «вместе идти». И если мы это правильно понимаем, тогда синодальный процесс имеет смысл. Но мне кажется, несмотря на все попытки, старания, сроки, которые уже прошли, это еще не совсем дошло. Проблема в чем? Я думаю, в том, что синодальность путают с демократией. Но именно вот эти дни сейчас в Риме мне были импульсом все-таки в этом направлении не закрывать уши и глаза, потому что намерение хорошее. Надо, может, по-другому подходить. Или нужно, может, больше терпения с людьми, лучше понимать. То есть мы в России, в католической церкви, большинство священнослужителей, мы наши своих иностранцы. Мы пытаемся пройти вот эту инкультурацию, но до конца, я думаю, все-таки сложно войти. В начале 90-х мне когда-то казалось вообще, что российская ментальность приближается к европейской. Сегодня, думаю, это не так. Все-таки вот мы разные. Я хочу быть своим человеком, да, я и когда на пенсию иду, как-то не планирую вернуться куда-то на Запад, но то, что я иностранец, я чувствую не только, когда общаюсь где-то с светскими властями, а именно и внутри церкви. То есть как передать эту синодальность, мы должны вместе идти, как это передать людям, которые хотят быть с детьми, и которые говорят, отец, возьмите меня за руку, да, скажите мне, это грех или нет, и так далее. Значит, есть поле работы. Безработниками не будем в России.
0: Владыка, этим летом в Челябинске будет проходить всероссийская встреча католической молодежи, да. Уже 11-я, и вы будете принимать в ней участие. Это уже стало традицией. Расскажите, пожалуйста, об этом событии, что ожидается от встречи в этом году, и почему такие форумы особенно важны для молодых католиков сегодня?
1: То есть я по традиции буду участвовать, потому что в 99-м, когда учредили нашу конференцию епископов, мне дали комиссию по делам молодежи. И это сохранилось до сих пор. Сейчас у нас есть вспомогательные епископы, которые моложе меня, которые могли бы это взять на себя. Но пока я отвечаю, и поэтому, значит, я и обязан, морально обязан в этом участвовать и в подготовке, и в проведении. Так что будем в Челябинске, в середине где-то. Мы не хотели на недоступном месте, и не в Москве. Сейчас вообще отвечает Новосибирская епархия, и они предлагали Челябинск. То есть мы там будем с 13 по 16.

0: августа, по-моему, примерно 200 молодых людей, ожидаем. Тему мы возьмем всегда то, что и папа дает уже много лет. То есть мы не будем выдумывать свою параллельную тематику. «Мужайтесь, я победил мир». Слова Иисуса из Евангелия от Иоанна. Я не знаю, может, это 2 года назад папа Франциск еще определил, но пророчески время непростое, и надежда, это не само собой, разумеется, что она у всех еще есть. Но Евангелие нам помогает видеть направление, которое не ведет в тупик. Мы там будем из каждой епархии, из Московской и из Саратовской по 50 человек. Новосибирская епархия побольше, потому что им ближе. У нас всегда проблема с финансированием дороги. Из Иркутской, по-моему, 30 человек, если не ошибаюсь. Все это еще не окончательно решено, потому что в нашей епархии, например, я слышал, что есть много свободных мест. Такого еще не было. Это первый раз. Но мы их отдаем другим, которые просят. Почему такое? Это другая тема, конечно. Я сильно пока не хочу войти в нее, но она все больше актуальна. Молодежь привязана к интернету. Зачем куда-то ходить? У меня все в телефоне. Да? Можно сидеть и общаться с миром. Это очень плохое развитие. Но, может быть, и поэтому папа свою энциклику сейчас писал практически на эту тематику. Почему это важно для молодежи в России? Нас мало. В нашей епархии, я считаю, нас 0,08% католиков. То есть 20 тысяч католиков, примерно 52 миллиона жителей в епархии. И значит, если мы все-таки хотим, чтобы молодежь нашла супруга своего вероисповедания, это чудо, конечно. Но тогда надо организовать какие-то возможности. Конечно, это не главный смысл встречи. То есть молодежь все-таки общительная и любит увидеть что-то новое, пообщаться, познакомиться. То есть все это тоже имеет свой смысл. Тематика и со стороны священников или епископов, конечно, стремится к тому, чтобы произошло и углубление веры. Это не просто ивент по-английски. Встреча такая шикарная, крутая. Будет шикарно, круто. Но на самом деле цель духовная. Мы живем в диаспоре. Я думаю, это греческое слово «рассеянность», диаспора. И в такой ситуации всегда важно, чтобы собирались. Я был подростком или молодым человеком, когда в ГДР, в Восточной Германии, наш настоятель в приходе каждого из группы молодежи когда-то отправлял на крупную встречу молодежи или на паломничество. Потому что он сказал, если они один раз видели, что церковь – это не только мы здесь дома, которые в такой маленькой куче вместе молимся в воскресенье, тогда они останутся.
1: Да, это очень важно, общение с молодежью из других епархий и даже из других стран. И учитывая такую тему, предстоящие встречи молодежи, «Мужайтесь, я победил мир», также учитывая вот эти новые вызовы, в частности, зависимость от цифровых технологий, о чем вы упомянули, кажется, что молодежи будет о чем поговорить, будет чем заняться. А в целом, как вы считаете, российская молодежь, в частности католическая, как она смотрит на свое будущее?
0: Я могу говорить, если вообще для католической молодежи, потому что на самом деле мало общаюсь с другими. Плохо, может быть, но факт вот такой. А наша католическая молодежь, слава богу, могу сказать, она не пессимистичная. Оно радостное. Когда мы встречаемся, мы всегда радуемся. И это привилегия епископа. Да, я знаю все наши приходы. И наши приходы – это маленькие общины. Я не знаю имена, но я знаю лица. И когда я приезжаю, я не как экселленция или там ваше преосвященство, а я отец Клеменс. И бабушки меня обнимают и целуют. Я думаю, в других странах на это косо смотрели бы, если это у нас происходит, когда приезжаю. То есть мы семья. И епархия – это семья, и молодежь – это часть этой семьи, которая уже чувствует свою ответственность. То есть молодежь не пессимистичная, но, я думаю, осознает серьезность данного времени. Мы все время говорим, времена непростые. Да? Это сколько десятилетий? Все время можно сказать, что это не так, и концентрироваться на это. Но кроме этого, все-таки есть надежда, обоснованная надежда. И если человек умеет направлять взгляд на это, тогда он и трудности может переносить. Если человек, как святой Игнатий, например, в своих духовных упражнениях вот учит, если он умеет смотреть назад на всю доброту течения жизненного пути и на то, что Бог верен, тогда он может черпать из

0: своей автобиографии надежду и радость. Даже если молодежь не глубоко и твердо в этом стоит, вот это наша миссия, это наше задание со стороны священнослужителей, монашествующих, им помогать в этом. Они нам помогут. То есть это не одностороннее движение, такая помощь.
1: Спасибо большое, Владыка. Мы желаем вам и всей вашей общине мужества и надежды.
0: Спасибо большое, Ольга.
2: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine reddite.
1: Literas enciclicas magnificae humanitas Leo quartus decimus ipsius tendit, potsquam aliteris rerum novarum editis centum triginta quinque transierunt ani, cumperas ecclesiae doctrina socialis preberetur intelligentiae artificialis tempore. Arce Gondulfi, ex auctoritatibus querit sumus pontifex, ut subveniant atque operandent at gazam reficiendam, ubi cives varde passiuntur. Exunt eius verba ad diurnarios. Salutem plurimam omnibus vobis nuncios latinos auscortantibus, ex corde dicit Xaverius Sartre. Die lune primas litteras enciclicas ostendit ipse sumus pontifex, quod numquam ante a factum est. Iuxta eum internationales theologi aderant atque arte technologie periti, inter quos anthropic, unt aiunt conditor annumeratur. Hoc documentum, quod per quinque capita evolvitur, ex ac presumptione exorditur, technologiam ulius esse partis. Qua propter ex bono edificemus opportet atque humani maneamus. Refert Silvia Guidi.
2: Quedam ampla crebraque tractantur, eaque ex sociali ecclesiae doctrina oriuntur, sed de technologia potissimum, intelligentia artificiali nominatim disseritur. Ex quo pontifex, ad eandem modice vigilanterque est accedendum. Officii conscientia preoculis cuiusque gradus est abenda. Eque ac politica juridicaque actio libera vigilantia institutio utensium. Intelligentia artificialis abducenda est ab armis rebusque economicis inspicientibusque. Transhumanismum ac posthumanismum qui dicuntur, quoque improbat Leo quartus decimus, autumans limitem non esse humanum quidam delendum, at aliquid ad hominem attinentem. Ex intelligentia artificiali, due extant rationes progressus efficendi, quae hominibus ac populis inserviunt, aut indominatum inclinant. Aliis verbis, aut in Babelem, aut in Jerusalem vertunt. Adicit quoque pontifex, ut a nobis servitutibus vel a dominandi studio caveatur. Ortatur tandem ipse ad amoris cultum adipiscendum.
1: Arce Gondulfi, ante quam discederet die martis vesperi, Leo Papa de intelligentia artificiali est locutus. Diurnaris percuntantibus dixit bella audie hoc instrumento geri, dum humane vite negreguntur, ut in Gaza et Libano usu venit. Alexander de Carolis refert.
3: De Gaze subsidiorum classicula sententiam rogatus, quam Israeliticus exercitus repressit, pontifex dixit humana iura esse servanda, ac Gaze populum iuvandum. Fedus est revocandum, per dialogum negotia sunt expedienda, prodolor subsidia aduc in Gazam non perveniunt, inquit Leo quartus decimus, qui omnes auctoritates ortatur ut Gaze gentibus occurrant, quae mala patiuntur et ee item potius operam dent ad edificia locaque inibi restituenda. Suas postridie litteras enciclicas editas autumavit sumus pontifex bella per intelligentiam artificialem geri solere, ut fit in Libano aliisque terrarum orbis partibus, ne dicamus de totum minibus qui ac de causa intereunt.
1: In generale audientia, die Mercuri, in Petriano foro, alteram catechesim agens de constitutione conciliari sacrosanctum concilium, Leo quartus decimus planum facit, quem manmodum cultus incarnatus, sit in formis cuiusque etatis movens evangelizationis opus. Odie ecvis est renovanda, liturgicas normas servando, neque fideles sunt perturbandi addendo, vel quedam mutando, novata ne indiscrimen adducant ecclesialem communionem, sed eandem confirment. Ec actenus, proxima hebdomada, nova narrabuntur. Valete.
4: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
5: Сегодня 30 мая католическая церковь чтит память святой Жанны д'Арк. В детстве Жанна слышала голоса архангела Михаила, святой Екатерины Александрийской и Маргариты Антиохийской. Когда Жанне исполнилось 18 лет, она отправилась к королю и объявила ему, что послана небом для освобождения страны от английского господства. Она просила войск для того, чтобы снять осаду Орлеана. Карл решился передать в ее руки командование войсками, и Жанна с небольшим отрядом проникает в Орлеан, и уже в ночь с 7 на 8 мая 1429 года англичане были принуждены снять осаду с города. Весной 1430 года Жанна д'Арк была взята в плен бургундцами, которые за деньги продали ее англичанам. Трибунал приговорил ее к смерти. 30 мая 1431 года Жанна д'Арк была сожжена заживо в Руане. В 1909 году Папа Пий X провозгласил Жанну блаженной, а в 1920 Папа Бенедикт XV канонизировал ее. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Николая Михосенко. Он служил в Томске, Новосибирске, арестован в 1926 году, приговорен к 3 годам лагерей, к ссылке на Крайний Север, умер в 1933 году в Великом Устюге. Иисус, воспламени меня любовью Твоей.
6: Новости из Ватикана по-русски.
2: Двадцать 28 мая в зале Синода Лев XIV обратился к участникам 82-й Генеральной Ассамблеи Итальянской Епископской Конференции, призвав поместную церковь смело возвещать Евангелие. Папа отметил признаки усталости, разобщенности и одиночества, которые проявляются сегодня и в церковной жизни, особенно в передаче веры молодому поколению. Однако Христос смотрит на мир не как на проблему, которую нужно решать, а как на обильную жатву, о которой Господь неустанно заботится. Папа призвал итальянских епископов вновь поставить Евангелие в центр, как источник подлинной встречи с живым Христом. Пастыри должны стараться видеть все глазами Господа и постоянно задаваться вопросом, какой лик Бога открывается в их проповеди, в катехизации, в литургии, в делах милосердия и в повседневной жизни общин. Вера передается и растет там, где есть живые гостеприимные общины, способные молиться и слушать, общины, где Слово Божье не остается на обочине, а освещает решение, где Евхаристия действительно является источником и вершиной, где бедные не сторонние получатели помощи, а братья и сестры, через которых Господь говорит с нами, где молодежь — это лица, голоса и истории, с которыми можно общаться, где семьи не брошены, раны не спрятаны, а смиренно представлены перед Господом, где вера становится действенным обязательством в обществе, политике и культуре. По словам епископа Рима, плодотворность церкви измеряется не цифрами, не влиянием или внешней заметностью, а верностью Евангелию. Говоря о синодальности, он подчеркнул, участие мирян не уступка, а условие для единства и миссии. Органы участия ценны, однако важно, чтобы они действительно работали. Деятельность церковных структур следует постоянно переосмысливать в свете нужд миссии и изменившихся исторических условий. Папа призвал к обновлению пути христианского приобщения – Оно не должно сводиться лишь к подготовке к таинствам, но быть лоном, в котором община рождает для веры и вводит в пасхальную жизнь. «Найдем в себе мужество ради главного», — призвал Святейший Отец. «Найдем в себе дерзновение общин, меньше озабоченных сохранением всего и более свободных для возвещения Христа». Смелость катехизации, ведущей к христианскому приобщению и непрестанному становлению в христианской жизни, мужество гостеприимных и миссионерских приходов, где семьи сообща обновляются живительной силой Евангелия, дерзновение живых, активных структур, будем смело внимать молодежи, не приглушая ее вопросов, найдем в себе мужество, чтобы позволить бедным возвещать нам благую весть. Италия нуждается в свидетельстве поместной церкви, подчеркнул в конце обращения епископ Рима и заверил иерархов в молитвенной поддержке. В воскресенье 31 мая в Колумбии пройдут президентские выборы, которые состоятся на фоне насилия, наркоторговли и глубоких социальных противоречий. Епископская конференция Колумбии призывает духовенство избегать политической вовлеченности, способной усиливать социальные разделения, и призывает хранить беспристрастность, мудрость и пасторскую рассудительность, напоминая о миссии церкви. Она заключается в служении, примирению и в сопровождении общества. Прелаты подчеркивают, христианин не голосует за спасителей, но за программы, уважающие человеческое достоинство, социальную справедливость и заботу об общем доме. Среди критериев для будущего страны – защита жизни и мира, включая защиту лидеров общин и соблюдение соглашений с теми, кто сложил оружие. Социальная справедливость, этика и прозрачность с особым вниманием к кандидатам с подтверждением нравственной безупречностью, а также решительное неприятие языка вражды и насилия в публичной речи. Коррупция при этом названа язвой, которая лишает бедных их хлеба. Эти призывы звучат в стране, где в результате многолетнего конфликта миллионы людей стали внутренними переселенцами. Сестра Арелис Гавирия Монтойя, координирующая работу с мирянами при местной епископской конференции, подчеркивает, что церковная миссия сегодня прежде всего связана со способностью пастырей слушать. Речь идет о близости к жертвам насилия, способности выслушать человека без осуждения, принять его боль, страх и растерянность, не заставляя вновь переживать травму. Во многих приходах и церковных центрах созданы пространства, где дети, молодежь и пожилые люди могут чувствовать себя защищенными и принятыми. Вместе с епархиальным отделением «Каритас» церковь поддерживает проекты, направленные на укрепление культуры диалога, примирения и ненасилия. Несмотря на продолжающиеся испытания, церковь свидетельствует, хотя о смерти здесь говорят чаще, чем о жизни, именно жизнь продолжает преобладать над смертью. Папа Лев встретился с межпартийной группой Европарламента по демографии, выражающей плюрализм взглядов на демографические проблемы. Обращаясь к европейским политикам, Святейший Отец подчеркнул, что наш континент становится во всех смыслах старым и отнюдь не из-за своей истории, но по причине преклонного возраста его жителей. Мы можем увидеть, как отказ учреждений Европейского Союза от христианского вдохновения отцов-основателей привело к эпохе жесткого бесплодия. И не только потому, что многие лишены права на рождение, но и потому, что не удалось передать те материальные и культурные средства, с помощью которых молодежь должна идти навстречу будущему. Нередко мы сталкиваемся с противоречивыми утверждениями, касающимися политики защиты семьи. Они продвигают дискриминацию материнства, одновременно превознося аборты как право, и в корне подрывают само желание создать семью. Все эти вызовы требуют ответа, и речь идет не о возвращении к старым социальным моделям, а о том, чтобы предложить людям нашего времени незыблемые принципы, которыми они смогут надежно руководствоваться в своем ответе на вопросы, актуальные для всех времен. Что такое подлинное человеческое общество и какой мир мы хотим оставить будущим поколениям? Необходимо сформулировать политические меры для защиты семьи на национальных уровнях и на уровне Евросоюза, подчеркнул папа, добавив, что в этом смысле образцом плодотворного партнерства является сотрудничество межпартийной группы Европарламента с Федерацией католических семейных объединений Европы и Комиссией епископских конференций Евросоюза.

Господь Бог сам является пред нами, является пред каждым из нас, как зачинатель всего. Да судите сами, Бог посылает Сына Своего, потому что любит людей. За этими словами стоит великое событие. Господь открывается тому, кто соблюдает Его заповеди. Иными словами, Бог одаряет только подготовленный ум, ибо человек, непросвещенный светом Иисуса, не может увидеть протянутую Господом руку. Бог одаривает только подготовленный ум. И, конечно, Бог может воспользоваться таким человеком, но такой человек никогда не будет иметь с Богом истинного общения. Бог открывается тому, кто ищет Его. Бог склоняется над ним, чтобы поднять его, причем даже несмотря на все человеческие слабости. Общение с Богом и откровение Бога зависят от любви, а любовь зависит от послушания. И чем больше мы послушны Богу, тем больше мы Его понимаем. Итак, любовь и послушание. Чем больше эти две формы любви, любовь и послушание, пусть в разных измерениях, если они находят правильное соединение, тем больше выявляется истинная природа любви вообще. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем. Эти слова из первого послания апостола Иоанна с особой явностью выражают суть христианской веры, а именно – христианский образ Бога, а также связанный с Ним образ человека и образ Его пути. Эти слова принадлежат Святейшему Отцу Бенедикту XVI, энциклика «Deus Caritas Est» – «Бог есть любовь». Кто-то может представить, что Бога нужно убеждать. Слово Божье провозглашает, что главное в Боге – это любовь. Бог действует не в своих, а в наших интересах. Бог действует не для удовлетворения своего желания власти над нами. Нет, Бог действует исключительно из чувства любви. Бог – это Отец. Бог – добрый пастырь, который не может быть счастлив, пока заблудшая овца не вернется домой. Бог – любящий Отец, не приводит людей в повиновение силою, ибо Бог так возлюбил мир, не один какой-то народ или хороших людей, и не только тех, которые любят Его. Бог любит весь мир. Любит даже недостойных любви. Он любит одиноких, которых некому любить. Любит тех, кто окружен заботами, и тех, кто никогда не помышлял о Боге. Да, всех их охватывает эта огромная, всеобъемлющая любовь Божья. И как выразился святой Августин, Бог любит каждого из нас так, как будто бы ему некого больше любить. Вот так.

Продолжая нашу беседу, вспомним евангельский случай с Никодимом, учителем Израилевым, который не понимает истины Иисуса, что значит родиться свыше. Да многие из нас в той же ситуации. Согласитесь, порой мы пытаемся постичь тайну жизни Иисуса Христа, но при этом не имеем основополагающих знаний христианской жизни, именно тех истин, которые Он проповедовал. Ведь правда, нельзя познать Бога, пытаясь легкомысленно сочетать в себе Дух Божий и жить духом мира сего. Для того, чтобы понять, что есть воля Божья, следует трудиться, следует стараться устранить то, что идет вразрез с волей Божьей, и постоянно упражняться в познании основ нашей веры. Итак, евангельский случай с Никодимом. «В то время Иисус сказал Никодиму, «Истинно, истинно говорю тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа.

0: А Никодим сказал в ответ: «Как это может быть?» Оказывается, Иисус и Никодим говорят на разных языках. Иисус говорит на языке небесном, на уровне духовном. А вот Никодим, несмотря на свою ученость, остается на земном уровне, на плотском понимании. Возникает вопрос: неужели им, Иисусу и Никодиму, суждено не понимать друг друга? Да нет, конечно. Первое, что объединяет Иисуса и Никодима, это любовь к истине. В личности Никодима немаловажно то, что, оставаясь верным закону, он все-таки выходит далеко за рамки самого закона. Правда, и то, что Никодим пришел к Иисусу сам. Он не был послан, чтобы испытать его, как это часто случалось на таких встречах с фарисеями. Никодим пришел к Иисусу ночью, когда раввины обычно изучали Тору. Возможно, этим уточнением евангелист Иоанн четко указывает на интуицию Никодима, который почувствовал что-то особенное в этом удивительном человеке. Никодим вынужден признать, что Иисус дает истинное толкование закона. Сестры, братья, в этом ночном диалоге Иисуса с Никодимом есть упоминание о веянии Духа, своеобразного олицетворения свободы деяния Божия. Иисус называет Никодима учителем Израилевым, но дает понять ему и всем нам, что знание и изучение Священного Писания – это не то же самое, что понимать его подлинное значение и жить по нему. Будем же жить по законам Божьим в послушании. И да будет так.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 30 мая. Католическая церковь чтит память святой Жанны д'Арк. В детстве Жанна слышала голоса архангела Михаила, святой Екатерины Александрийской и Маргариты Антиохийской. Когда Жанне исполнилось 18 лет, она отправилась к королю и объявила ему, что послана небом для освобождения страны от английского господства. Она просила войск для того, чтобы снять осаду Орлеана. Карл решился передать в ее руки командование войсками, и Жанна с небольшим отрядом проникает в Орлеан, и уже в ночь с 7 на 8 мая 1429 года англичане были принуждены снять осаду с города. Весной 1430 года Жанна д'Арк была взята в плен бургундцами, которые за деньги продали ее англичанам. Трибунал приговорил ее к смерти. 30 мая 1431 года Жанна д'Арк была сожжена заживо в Руане. В 1909 году Папа Пий X провозгласил Жанну блаженной, а в 1920 Папа Бенедикт XV канонизировал ее. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Николая Михосенко. Он служил в Томске, Новосибирске, арестован в 1926 году, приговорен к 3 годам лагерей к ссылке на Крайний Север, умер в 1933 году в Великом Устюге. «Иисус, воспламени меня любовью Твоей».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Дня 28 мая в зале Синода Лев XIV обратился к участникам 82-й Генеральной Ассамблеи Итальянской Епископской Конференции, призвав поместную церковь смело возвещать Евангелие. Папа отметил признаки усталости, разобщенности и одиночества, которые проявляются сегодня и в церковной жизни, особенно в передаче веры молодому поколению. Однако Христос смотрит на мир не как на проблему, которую нужно решать, а как на обильную жатву, о которой Господь неустанно заботится. Папа призвал итальянских епископов вновь поставить Евангелие в центр, как источник подлинной встречи с живым Христом. Пастыри должны стараться видеть все глазами Господа и постоянно задаваться вопросом, какой лик Бога открывается в их проповеди, в катехизации, в литургии, в делах милосердия и в повседневной жизни общин. Вера передается и растет там, где есть живые гостеприимные общины, способные молиться и слушать, общины, где Слово Божье не остается на обочине, а освящает решение, где Евхаристия действительно является источником и вершиной, где бедные не сторонние получатели помощи, а братья и сестры, через которых Господь говорит с нами, где молодежь — это лица, голоса и истории, с которыми можно общаться, где семьи не брошены, раны не спрятаны, а смиренно представлены перед Господом, где вера становится действенным обязательством в обществе, политике и культуре. По словам епископа Рима, плодотворность церкви измеряется не цифрами, не влиянием или внешней заметностью, а верностью Евангелию. Говоря о синодальности, он подчеркнул, участие мирян не уступка, а условие для единства и миссии. Органы участия ценны, однако важно, чтобы они действительно работали. Деятельность церковных структур следует постоянно переосмысливать в свете нужд миссии и изменившихся исторических условий. Папа призвал к обновлению пути христианского приобщения – Оно не должно сводиться лишь к подготовке к таинствам, но быть лоном, в котором община рождает для веры и вводит в пасхальную жизнь. «Найдем в себе мужество ради главного», — призвал Святейший Отец. «Найдем в себе дерзновение общин, меньше озабоченных сохранением всего и более свободных для возвещения Христа». Смелость катехизации, ведущей к христианскому приобщению и непрестанному становлению в христианской жизни, мужество гостеприимных и миссионерских приходов, где семьи сообща обновляются живительной силой Евангелия, дерзновение живых, активных структур, будем смело внимать молодежи, не приглушая ее вопросов, найдем в себе мужество, чтобы позволить бедным возвещать нам благую весть. Италия нуждается в свидетельстве поместной церкви, подчеркнул в конце обращения епископ Рима и заверил иерархов в молитвенной поддержке. В воскресенье 31 мая в Колумбии пройдут президентские выборы, которые состоятся на фоне насилия, наркоторговли и глубоких социальных противоречий. Епископская конференция Колумбии призывает духовенство избегать политической вовлеченности, способной усиливать социальные разделения, и призывает хранить беспристрастность, мудрость и пастырскую рассудительность, напоминая о миссии церкви. Она заключается в служении, примирению и в сопровождении общества. Прелаты подчеркивают, христианин не голосует за спасителей, но за программы, уважающие человеческое достоинство, социальную справедливость и заботу об общем доме. Среди критериев для будущего страны – защита жизни и мира, включая защиту лидеров общин и соблюдение соглашений с теми, кто сложил оружие. Социальная справедливость, этика и прозрачность с особым вниманием к кандидатам с подтверждением нравственной безупречностью, а также решительное неприятие языка вражды и насилия в публичной речи. Коррупция при этом названа язвой, которая лишает бедных их хлеба. Эти призывы звучат в стране, где в результате многолетнего конфликта миллионы людей стали внутренними переселенцами. Сестра Арелис Гавирия Монтойя, координирующая работу с мирянами при местной епископской конференции, подчеркивает, что церковная миссия сегодня прежде всего связана со способностью пастырей слушать. Речь идет о близости к жертвам насилия, способности выслушать человека без осуждения, принять его боль, страх и растерянность, не заставляя вновь переживать травму. Во многих приходах и церковных центрах созданы пространства, где дети, молодежь и пожилые люди могут чувствовать себя защищенными и принятыми. Вместе с епархиальным отделением «Каритас» церковь поддерживает проекты, направленные на укрепление культуры диалога, примирения и ненасилия. Несмотря на продолжающиеся испытания, церковь свидетельствует, хотя о смерти здесь говорят чаще, чем о жизни, именно жизнь продолжает преобладать над смертью. Папа Лев встретился с межпартийной группой Европарламента по демографии, выражающей плюрализм взглядов на демографические проблемы. Обращаясь к европейским политикам, Святейший Отец подчеркнул, что наш континент становится во всех смыслах старым, и отнюдь не из-за своей истории, но по причине преклонного возраста его жителей. Мы можем увидеть, как отказ учреждений Европейского Союза от христианского вдохновения отцов-основателей привело к эпохе жесткого бесплодия. И не только потому, что многие лишены права на рождение, но и потому, что не удалось передать те материальные и культурные средства, с помощью которых молодежь должна идти навстречу будущему. Нередко мы сталкиваемся с противоречивыми утверждениями, касающимися политики защиты семьи. Они продвигают дискриминацию материнства, одновременно превознося аборты как право, и в корне подрывают само желание создать семью. Все эти вызовы требуют ответа, и речь идет не о возвращении к старым социальным моделям, а о том, чтобы предложить людям нашего времени незыблемые принципы, которыми они смогут надежно руководствоваться в своем ответе на вопросы, актуальные для всех времен. Что такое подлинное человеческое общество и какой мир мы хотим оставить будущим поколениям? Необходимо сформулировать политические меры для защиты семьи на национальных уровнях и на уровне Евросоюза, подчеркнул папа, добавив, что в этом смысле образцом плодотворного партнерства является сотрудничество межпартийной группы Европарламента с Федерацией католических семейных объединений Европы и Комиссией епископских конференций Евросоюза.

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную». Такие слова услышал Никодим из уст самого Иисуса Христа. Эти слова Евангелия от Иоанна как нельзя лучше говорят о любви Божьей, ибо в них в доступной форме изложена сама суть Благой Вести, заверение в том, что дело спасения исходит от Бога. Господь Бог Сам является пред нами, является пред каждым из нас, как зачинатель всего. Да судите сами, Бог посылает Сына Своего, потому что любит людей. За этими словами стоит великое событие. Господь открывается тому, кто соблюдает Его заповеди. Иными словами, Бог одаряет только подготовленный ум, ибо человек, непросвещенный светом Иисуса, не может увидеть протянутую Господом руку. Бог одаривает только подготовленный ум. И, конечно, Бог может воспользоваться таким человеком, но такой человек никогда не будет иметь с Богом истинного общения. Бог открывается тому, кто ищет Его. Бог склоняется над ним, чтобы поднять его. Причем даже несмотря на все человеческие слабости. Общение с Богом и откровение Бога зависят от любви. А любовь зависит от послушания. И чем больше мы послушны Богу, тем больше мы Его понимаем. Итак, любовь и послушание. Чем больше эти две формы любви, любовь и послушание, пусть в разных измерениях, если они находят правильное соединение, тем больше выявляется истинная природа любви вообще. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем. Эти слова из первого послания апостола Иоанна с особой явностью выражают суть христианской веры, а именно – христианский образ Бога, а также связанный с ним образ человека и образ его пути. Эти слова принадлежат святейшему отцу Бенедикту XVI, энциклика «Deus Caritas Est» – «Бог есть любовь». Кто-то может представить, что Бога нужно убеждать. Слово Божие провозглашает, что главное в Боге – это любовь. Бог действует не в своих, а в наших интересах. Бог действует не для удовлетворения своего желания власти над нами. Нет, Бог действует исключительно из чувства любви. Бог – это Отец. Бог – добрый пастырь, который не может быть счастлив, пока заблудшая овца не вернется домой. Бог – любящий Отец, не приводит людей в повиновение силою, ибо Бог так возлюбил мир, не один какой-то народ или хороших людей, и не только тех, которые любят Его. Бог любит весь мир. Любит даже недостойных любви. Он любит одиноких, которых некому любить. Любит тех, кто окружен заботами, и тех, кто никогда не помышлял о Боге. Да, всех их охватывает эта огромная, всеобъемлющая любовь Божья. И, как выразился святой Августин, Бог любит каждого из нас так, как будто бы ему некого больше любить. Вот так.

0: Продолжая нашу беседу, вспомним евангельский случай с Никодимом, учителем Израилевым, который не понимает истины Иисуса, что значит родиться свыше. Да многие из нас в той же ситуации. Согласитесь, порой мы пытаемся постичь тайну жизни Иисуса Христа, но при этом не имеем основополагающих знаний христианской жизни, именно тех истин, которые Он проповедовал. Ведь правда, нельзя познать Бога, пытаясь легкомысленно сочетать в себе Дух Божий и жить духом мира сего. Для того, чтобы понять, что есть воля Божья, следует трудиться, следует стараться устранить то, что идет вразрез с волей Божьей, и постоянно упражняться в познании основ нашей веры. Итак, евангельский случай с Никодимом. «В то время Иисус сказал Никодиму, истинно, истинно говорю тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». А Никодим сказал в ответ, «Как это может быть?» Оказывается, Иисус и Никодим говорят на разных языках. Иисус говорит на языке небесном, на уровне духовном. А вот Никодим, несмотря на свою ученость, остается на земном уровне, на плотском понимании. Возникает вопрос, неужели им, Иисусу и Никодиму, суждено не понимать друг друга? Да нет, конечно. Первое, что объединяет Иисуса и Никодима, это любовь к истине. В личности Никодима немаловажно то, что, оставаясь верным закону, он все-таки выходит далеко за рамки самого закона. Правда, и то, что Никодим пришел к Иисусу сам. Он не был послан, чтобы испытать его, как это часто случалось на таких встречах с фарисеями. Никодим пришел к Иисусу ночью, когда раввины обычно изучали Тору. Возможно, этим уточнением евангелист Иоанн четко указывает на интуицию Никодима, который почувствовал что-то особенное в этом удивительном человеке. Никодим вынужден признать, что Иисус дает истинное толкование закона. Сестры, братья, в этом ночном диалоге Иисуса с Никодимом есть упоминание о веянии Духа, своеобразного олицетворения свободы деяния Божия. Иисус называет Никодима учителем Израилевым, но дает понять ему и всем нам, что знание и изучение Священного Писания – это не то же самое, что понимать его подлинное значение и жить по нему. Будем же жить по законам Божьим в послушании. И да будет так.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 30 мая католическая церковь чтит память святой Жанны д'Арк. В детстве Жанна слышала голоса архангела Михаила, святой Екатерины Александрийской и Маргариты Антиохийской. Когда Жанне исполнилось 18 лет, она отправилась к королю и объявила ему, что послана небом для освобождения страны от английского господства. Она просила войск для того, чтобы снять осаду Орлеана. Карл решился передать в ее руки командование войсками, и Жанна с небольшим отрядом проникает в Орлеан, и уже в ночь с 7 на 8 мая 1429 года англичане были принуждены снять осаду с города. Весной 1430 года Жанна д'Арк была взята в плен бургундцами, которые за деньги продали ее англичанам. Трибунал приговорил ее к смерти. 30 мая 1431 года Жанна д'Арк была сожжена заживо в Руане. В 1909 году Папа Пий X провозгласил Жанну блаженной, а в 1920 Папа Бенедикт XV канонизировал ее. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Николая Михосенко. Он служил в Томске, Новосибирске, арестован в 1926 году, приговорен к 3 годам лагерей, к ссылке на Крайний Север, умер в 1933 году в Великом Устюге. Иисус, воспламени меня любовью Твоей.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать восьмого мая в зале Синода Лев XIV обратился к участникам 82-й Генеральной Ассамблеи Итальянской епископской конференции, призвав поместную церковь смело возвещать Евангелие. Папа отметил признаки усталости, разобщенности и одиночества, которые проявляются сегодня и в церковной жизни, особенно в передаче веры молодому поколению. Однако Христос смотрит на мир не как на проблему, которую нужно решать, а как на обильную жатву, о которой Господь неустанно заботится. Папа призвал итальянских епископов вновь поставить Евангелие в центр, как источник подлинной встречи с живым Христом. Пастыри должны стараться видеть все глазами Господа и постоянно задаваться вопросом, какой лик Бога открывается в их проповеди, в катехизации, в литургии, в делах милосердия и в повседневной жизни общин. Вера передается и растет там, где есть живые гостеприимные общины, способные молиться и слушать, общины, где Слово Божье не остается на обочине, а освещает решение, где Евхаристия действительно является источником и вершиной, где бедные не сторонние получатели помощи, а братья и сестры, через которых Господь говорит с нами, где молодежь — это лица, голоса и истории, с которыми можно общаться, где семьи не брошены, раны не спрятаны, а смиренно представлены перед Господом, где вера становится действенным обязательством в обществе, политике и культуре. По словам епископа Рима, плодотворность церкви измеряется не цифрами, не влиянием или внешней заметностью, а верностью Евангелию. Говоря о синодальности, он подчеркнул, участие мирян не уступка, а условие для единства и миссии. Органы участия ценны, однако важно, чтобы они действительно работали. Деятельность церковных структур следует постоянно переосмысливать в свете нужд миссии и изменившихся исторических условий. Папа призвал к обновлению пути христианского приобщения – Оно не должно сводиться лишь к подготовке к таинствам, но быть лоном, в котором община рождает для веры и вводит в пасхальную жизнь. «Найдем в себе мужество ради главного», — призвал Святейший Отец. «Найдем в себе дерзновение общин, меньше озабоченных сохранением всего и более свободных для возвещения Христа». Смелость катехизации, ведущей к христианскому приобщению и непрестанному становлению в христианской жизни, мужество гостеприимных и миссионерских приходов, где семьи сообща обновляются живительной силой Евангелия, дерзновение живых, активных структур, будем смело внимать молодежи, не приглушая ее вопросов, найдем в себе мужество, чтобы позволить бедным возвещать нам благую весть. Италия нуждается в свидетельстве поместной церкви, подчеркнул в конце обращения епископ Рима и заверил иерархов в молитвенной поддержке. В воскресенье 31 мая в Колумбии пройдут президентские выборы, которые состоятся на фоне насилия, наркоторговли и глубоких социальных противоречий. Епископская конференция Колумбии призывает духовенство избегать политической вовлеченности, способной усиливать социальные разделения, и призывает хранить беспристрастность, мудрость и пастырскую рассудительность, напоминая о миссии церкви. Она заключается в служении, примирению и в сопровождении общества. Прелаты подчеркивают, христианин не голосует за спасителей, но за программы, уважающие человеческое достоинство, социальную справедливость и заботу об общем доме. Среди критериев для будущего страны – защита жизни и мира, включая защиту лидеров общин и соблюдение соглашений с теми, кто сложил оружие. Социальная справедливость, этика и прозрачность с особым вниманием к кандидатам с подтверждением нравственной безупречностью, а также решительное неприятие языка вражды и насилия в публичной речи. Коррупция при этом названа язвой, которая лишает бедных их хлеба. Эти призывы звучат в стране, где в результате многолетнего конфликта миллионы людей стали внутренними переселенцами. Сестра Арелис Гавирия Монтойя, координирующая работу с мирянами при местной епископской конференции, подчеркивает, что церковная миссия сегодня прежде всего связана со способностью пастырей слушать. Речь идет о близости к жертвам насилия, способности выслушать человека без осуждения, принять его боль, страх и растерянность, не заставляя вновь переживать травму. Во многих приходах и церковных центрах созданы пространства, где дети, молодежь и пожилые люди могут чувствовать себя защищенными и принятыми. Вместе с епархиальным отделением «Каритас» церковь поддерживает проекты, направленные на укрепление культуры диалога, примирения и ненасилия. Несмотря на продолжающиеся испытания, церковь свидетельствует, хотя о смерти здесь говорят чаще, чем о жизни, именно жизнь продолжает преобладать над смертью. Папа Лев встретился с межпартийной группой Европарламента по демографии, выражающей плюрализм взглядов на демографические проблемы. Обращаясь к европейским политикам, Святейший Отец подчеркнул, что наш континент становится во всех смыслах старым и отнюдь не из-за своей истории, но по причине преклонного возраста его жителей. Мы можем увидеть, как отказ учреждений Европейского Союза от христианского вдохновения отцов-основателей привело к эпохе жесткого бесплодия. И не только потому, что многие лишены права на рождение, но и потому, что не удалось передать те материальные и культурные средства, с помощью которых молодежь должна идти навстречу будущему. Нередко мы сталкиваемся с противоречивыми утверждениями, касающимися политики защиты семьи. Они продвигают дискриминацию материнства, одновременно превознося аборты как право, и в корне подрывают само желание создать семью. Все эти вызовы требуют ответа, и речь идет не о возвращении к старым социальным моделям, а о том, чтобы предложить людям нашего времени незыблемые принципы, которыми они смогут надежно руководствоваться в своем ответе на вопросы, актуальные для всех времен. Что такое подлинное человеческое общество и какой мир мы хотим оставить будущим поколениям? Необходимо сформулировать политические меры для защиты семьи на национальных уровнях и на уровне Евросоюза, подчеркнул папа, добавив, что в этом смысле образцом плодотворного партнерства является сотрудничество межпартийной группы Европарламента с Федерацией католических семейных объединений Европы и Комиссией епископских конференций Евросоюза.

Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную». Такие слова услышал Никодим из уст самого Иисуса Христа. Эти слова Евангелия от Иоанна как нельзя лучше говорят о любви Божьей, ибо в них, в доступной форме, изложена сама суть благой вести, заверение в том, что дело спасения исходит от Бога. Господь Бог Сам является пред нами, является пред каждым из нас, как зачинатель всего. Да судите сами, Бог посылает Сына Своего, потому что любит людей. За этими словами стоит великое событие. Господь открывается тому, кто соблюдает Его заповеди. Иными словами, Бог одаряет только подготовленный ум, ибо человек, непросвещенный светом Иисуса, не может увидеть протянутую Господом руку. Бог одаривает только подготовленный ум. И, конечно, Бог может воспользоваться таким человеком, но такой человек никогда не будет иметь с Богом истинного общения. Бог открывается тому, кто ищет Его. Бог склоняется над ним, чтобы поднять его. Причем даже несмотря на все человеческие слабости. Общение с Богом и откровение Бога зависят от любви. А любовь зависит от послушания. И чем больше мы послушны Богу, тем больше мы Его понимаем. Итак, любовь и послушание. Итак, любовь и послушание. Чем больше эти две формы любви, любовь и послушание, пусть в разных измерениях, если они находят правильное соединение, тем больше выявляется истинная природа любви вообще. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем. Эти слова из первого послания апостола Иоанна с особой явностью выражают суть христианской веры, а именно христианский образ Бога, а также связанный с ним образ человека и образ его пути. Эти слова принадлежат святейшему отцу Бенедикту XVI, энциклика «Deus Caritas Est» – «Бог есть любовь». Кто-то может представить, что Бога нужно убеждать. Слово Божье провозглашает, что главное в Боге – это любовь. Бог действует не в своих, а в наших интересах. Бог действует не для удовлетворения своего желания власти над нами. Нет, Бог действует исключительно из чувства любви. Бог – это Отец. Бог – добрый пастырь, который не может быть счастлив, пока заблудшая овца не вернется домой. Бог – любящий Отец, не приводит людей в повиновение силою, ибо Бог так возлюбил мир, не один какой-то народ или хороших людей, и не только тех, которые любят Его. Бог любит весь мир. Любит даже недостойных любви. Он любит одиноких, которых некому любить. Любит тех, кто окружен заботами, и тех, кто никогда не помышлял о Боге. Да, всех их охватывает эта огромная, всеобъемлющая любовь Божья. И как выразился святой Августин, Бог любит каждого из нас так, как будто бы ему некого больше любить. Вот так.

0: Продолжая нашу беседу, вспомним евангельский случай с Никодимом, учителем Израилевым, который не понимает истины Иисуса, что значит родиться свыше. Да многие из нас в той же ситуации. Согласитесь, порой мы пытаемся постичь тайну жизни Иисуса Христа, но при этом не имеем основополагающих знаний христианской жизни, именно тех истин, которые Он проповедовал. Ведь правда, нельзя познать Бога, пытаясь легкомысленно сочетать в себе Дух Божий и жить духом мира сего. Для того, чтобы понять, что есть воля Божья, следует трудиться, следует стараться устранить то, что идет вразрез с волей Божьей, и постоянно упражняться в познании основ нашей веры. Итак, евангельский случай с Никодимом. «В то время Иисус сказал Никодиму, истинно, истинно говорю тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». А Никодим сказал в ответ, «Как это может быть?» Оказывается, Иисус и Никодим говорят на разных языках. Иисус говорит на языке небесном, на уровне духовном. А вот Никодим, несмотря на свою ученость, остается на земном уровне, на плотском понимании. Возникает вопрос, неужели им, Иисусу и Никодиму, суждено не понимать друг друга? Да нет, конечно. Первое, что объединяет Иисуса и Никодима, это любовь к истине. В личности Никодима немаловажно то, что, оставаясь верным закону, он все-таки выходит далеко за рамки самого закона. Правда, и то, что Никодим пришел к Иисусу сам. Он не был послан, чтобы испытать его, как это часто случалось на таких встречах с фарисеями. Никодим пришел к Иисусу ночью, когда раввины обычно изучали Тору. Возможно, этим уточнением евангелист Иоанн четко указывает на интуицию Никодима, который почувствовал что-то особенное в этом удивительном человеке. Никодим вынужден признать, что Иисус дает истинное толкование закона. Сестры, братья, в этом ночном диалоге Иисуса с Никодимом есть упоминание о веянии Духа, своеобразного олицетворения свободы деяния Божия. Иисус называет Никодима учителем Израилевым, но дает понять ему и всем нам, что знание и изучение Священного Писания – это не то же самое, что понимать его подлинное значение и жить по нему. Будем же жить по законам Божьим в послушании. И да будет так.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!